0: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.
1: Гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы смуглянки.

0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Die Radio Burgenland. Musiknacht.